страшна, я не боюсь пулі, боюсь разбитого серця душевної болі. Одинокий вечір, ночные в углу стоны, кровь по рукам, шаги я вижу мрак, панический страх, закрываются мои глаза, любовь поработение, сердце в чужих руках разбито, как зеркало, третий шанс, полет в небеса запущена, золотая стрела, случайный старт, смерть реинкарнация, движения в ритм дождя, падает слеза, горький лайм, одиночество, печаль, тени на стене, повторяю.